0: Ide jesen, čuješ li je? Tu je, a tu je i vaš radio. Radio Đakovo.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».